0: en 102.7. Pura música de fin de semana. Aspen Weekend.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,